радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Дорожное радио Нижний Новгород. С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android. Для слушателей старше 12 лет. «Дорожное радио».

радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Все пропало. Клиент не пьет.
2: Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники.
1: А он за рулем.
3: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

Реклама. Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
2: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так не могу.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
13: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
14: Дорожное радио.

Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе.

0: Реклама. Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ, по невысокой цене. Даешь всем и каждому в нашей стране. Новиков@nn.ru. Звоните 424-9040. ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Да, с друзьями хорошо. Но если вам завтра за руль предстоит дальняя поездка, ложитесь спать пораньше, отдохните как следует. Помните, сон за рулем приводит к трагическим последствиям. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Садитесь за руль отдохнувшим.
2: Дорожное радио Нижний Новгород.
3: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне.
2: Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Дорожного радио» в Нижнем Новгороде. 421-6404. «Дорожное радио».

0: Реклама. Время пришло. Подготовьте свой автомобиль к сезону в легковом сервисном центре «Автославия» на Ларина 18. ТО за 9900 рублей и удобный шиномонтаж за один заезд. Запись по телефону 469-4008. Доверьте свой автомобиль профессионалам «Автославии».
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на Т-банк.ру.
3: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
4: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
5: Никаспринг.
6: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году, а сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров. Крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей. Плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов. И более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» – это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальнийвосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке

0: Гадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
1: Успех. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Дорожное радио представляет большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Да жму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+. Дорожное радио.

радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе.

0: Реклама. Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
1: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, ФОТОН, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
2: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
3: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на Т-банк.ру.
4: Уже слышала?

0: Бесплатная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: А мы вот так пойдем. Это не по правилам. Эта фигура так не ходит.
2: Подумаешь, иногда можно и нарушить.
3: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: только что на Дорожном радио.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
1: Закон.
2: Президент Владимир Путин подписал закон о создании шестой горной зоны в России. Казино появится в Республике Алтай в Майминском районе на территории всесоюзного курорта Манжирок. Власти региона рассчитывают, что зона создаст порядка 1000 новых рабочих мест и будет приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей ежегодно. Средства планируют направить на социальные сферы образования, здравоохранения и поддержку семей.
1: Россия.
2: В Свердловской области автомобильное сообщение временно ограничили с 19 населенными пунктами из-за весеннего половодья. Всего было затоплено 7 мостов, еще один разобран на период паводка. Как передают агентство «Интерфакс», в отрезанных от большой земли селах и деревнях заранее сформировали запасы продуктов и медикаментов, работает постоянная телефонная связь. Для жителей подтопленных территорий также организовали круглосуточные дежурства спасателей, лодочные и паромные переправы.
1: Мир.
2: Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. В документе говорится, что перестрелок между американскими и иранскими силами не было с 7 апреля, а боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекращены. При этом Дональд Трамп отметил, что угроза со стороны Ирана сохраняется, и американские войска остаются в регионе. Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда обыграла ЦСКА в Москве со счетом 3-1. Тем самым «Зенит» прервал безвыигрышную выездную серию, а армейцы продлили период без побед до 5 игр. Теперь петербуржцы на 2 балла опережают «Краснодар», который в воскресенье играет в Тольятти с «Акроном». В борьбе за бронзу премьер-лиги «Спартак» проиграл крыльям «Советов», а «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1, тем самым не сумев воспользоваться осечкой красно-белых.
1: Дороги.
2: Госавтоинспекция по всей стране работает в усиленном режиме из-за майских праздников. Одна из основных целей – проверка водителей на состояние опьянения. Поэтому особое внимание инспекторы уделяют местам отдыха, дачным массивам и трассам, ведущим за город. Массовые проверки идут в Кировской, Ульяновской, Тамбовской, Курганской, Мурманской областях, Башкортостане и других регионах. Также ГАИ проверяет соблюдение правил перевозок юных пассажиров и следит за безопасностью мотоциклистов по открытии ими сезона. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ. По невысокой цене. Даешь всем и каждому в нашей стране. Спешите скорее к себе домой. Звоните 424-9040. О, специализированный застройщик квадратный метр. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Скидки до 30% на овощи для гриля. С 30 апреля по 6 мая.
2: Окей.
1: Подробности на ok.ru.
0: Выходные. Время двойной выгоды в сервисном центре «Луидор» на Ларина. Для коммерческой техники минус 20% на работы в выходные и праздничные дни. Плюс сертификат на 20% на следующий заезд. Ждем вас на Ларина 12 и 18. Успейте записаться. 469-4004.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
6: Тара-ра-ра-рам, бр-бр, ой-ой, тара-ра-ра-рам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Бензитал. Бензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Бензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дорожное радио.
14: Куплю тебе

радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе

0: пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас...

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Маратци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический, охлажденный, потрошенный. 999,99 за килограмм. С 30 апреля по 6 мая.
2: Окей.
1: Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
4: Застройщик ООО «СЗ Юника НН». ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.РФ». Подробности в офисе продаж.
5: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
6: Акция от АО «Т-банк». Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО «Т-МОБ». Подробнее на Т-банк.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Очистка кондиционера? Вы серьезно? Это не входит в мои планы. Я считаю, что кондиционер должен чистить себя сам.
6: Новые кондиционеры Haier. Функция self-clean обеспечивает самоочистку с помощью мгновенной заморозки.
5: Очистка воздуха от пыли.
6: Создавая электромагнитное поле, ID-фильтр очищает воздух от мельчайших частиц пыли. Haier. Вы нас вдохновляете.
7: Спрашивайте в Поволжье НВ. Телефон 432-99-99.
8: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: бесплатную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». Уинстам Арт-Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
10: Дорожное радио.

0: Реклама. Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ, по невысокой цене. Даешь всем и каждому в нашей стране. Новиков@nn.ru. Звоните 424-9040. ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов Раменского комбината в вашем городе.
0: Время пришло. Подготовьте свой автомобиль к сезону в легковом сервисном центре «Автославия» на Ларина 18. ТО за 9900 рублей и удобный шиномонтаж за один заезд. Запись по телефону 469-4008. Доверьте свой автомобиль профессионалам «Автославии».

0: победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение в 2025 году». ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УСЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: Закон.
1: Водители смогут получать копии записей с дорожных камер при ДТП, а также документов и фотографий уже с 13 мая. Это следует из закона, утвержденного президентом Владимиром Путиным. Документ устраняет правовой пробел, который позволял участникам административных дел только смотреть материалы, но не снимать с них копии. После вступления закона в силу, водители, пострадавшие и их представители смогут делать копии материалов за свой счет и приобщать их к заявлению при необходимости.
0: Россия.
1: Власти Туапсе обещают очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня. Такое заявление глава Туапсинского округа Сергей Бойко сделал в телеэфире. По его словам, из 90 километров береговой линии округа пострадал только один пляж. Его приведут в порядок к началу лета. Отмечу, что в ночь на 1 мая в морском терминале Туапсе произошел 4-й середины апреля пожар. Причиной стала атака беспилотников. К середине дня пожарные собрали и вывезли свыше 13 тысяч кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси.
0: Мир.
1: Движение транзитных поездов в Калининград и обратно временно приостановилось. Причиной стала авария на Литовской железной дороге. В ночь на 3 мая там сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона с метанолом. Никто не пострадал, опасности от груза нет, однако в пути задержались более 20 составов. Среди них и российские поезда. Из Калининграда до Адлера и Москвы, а также обратный рейс Москва-Калининград. Для тех, кто должен был отправляться из Минска и Смоленска, подготовили резервные составы. Отмечу, что информацию об изменениях расписания федеральная пассажирская компания присылает по СМС.
0: Дороги.
1: МВД России назвало регионы самыми безопасными дорогами. Регионами с наименьшим числом погибших стали Чукотка, Москва и Санкт-Петербург. Показатели в них варьируются от 0 до 0,37 погибших на 100 тысяч населения. Это в несколько раз ниже средних показателей по стране. В десятку регионов с наиболее высоким уровнем смертности в ДТП вошли Республика Тыва, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область, а также Кабардино-Балкария, Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанский регион. В ведомстве связали это с состоянием дорог, высокими скоростями и уровнем дисциплины автомобилистов. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Подробности на tixfly.rf.
3: Обновленный Хавейл Джолион богат на Московском шоссе 294D от 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22-300-44.
4: По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Приложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
7: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
9: «Ника Спринг».
10: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
12: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
13: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме резиденция.
14: Застройщик ООО «СЗ Юника НН». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Дом РФ». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не является публичной офертой.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

Так он, Ланфрен, Ланфра, такие сны, так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте
3: и время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставка.
5: Успех!
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». «Уинстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Дорожное радио.
3: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис.

Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе

0: Реклама.
1: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
2: Застройщик ООО СЗ Юника НН. ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО Банк Дом.рф. Подробности в офисе продаж.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Марацци. Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
6: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Магистральная 137Б.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Смотри, на красный проехал.
9: И еле в поворот вписался. Нужно от него подальше держаться.
10: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Увидел пьяного за рулем? Позвони с мобильного 112 и сообщи. Спаси человеческие жизни.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
6: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
7: Акция от АО «Т-банк». Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО «Т-моб». Подробнее на tbank.ru.
8: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

0: пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получится.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский». Якорный резидент

0: Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
2: Дорожное радио.

0: Невозможно.
1: Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» богат на московском шоссе 294Т. От 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде. 22-300-44.
3: По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво. С 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности

0: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УСЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж «Луидор».
2: И вот снится мне. Сижу я за рулем.
3: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Россия.
4: Пособие по беременности для российских студенток и аспиранток выросло почти в 4 раза, до 96 тысяч рублей в среднем. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ранее выплата была привязана к стипендии, теперь она рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Получить деньги могут студентки очной формы обучения. Это право распространяется и на иностранных студенток, а также лиц без гражданства, которые постоянно живут в России и имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство.
3: Здравоохранение.
4: Передвижные аптеки в пробном режиме начнут торговать лекарствами с 1 сентября. Эксперимент в ряде российских регионов продлится 3 года. Все это время аптечные пункты на колесах будут работать только в тех населенных пунктах, где нет стационарных аптек и фельдшерско-акушерских пунктов. Это следует из утвержденного президентом России закона. Ожидается, что один мобильный аптечный киоск сможет обслуживать до 50 деревень и сел. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги. Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда обыграла ЦСКА в Москве со счетом 3-1. Тем самым «Зенит» прервал безвыигрышную выездную серию, а армейцы продлили период без побед до 5 игр. Теперь петербуржцы на 2 балла опережают «Краснодар», который в воскресенье играет в Тольятти с «Акроном». В борьбе за бронзу премьер-лиги «Спартак» проиграл крыльям «Советов», а «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1, тем самым не сумев воспользоваться осечкой красно-белых.
3: Дороги.
4: Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил всего 3 мая. Такую меру ввели до конца будущего года. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Тикс-фри – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Тикс-фри ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
1: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
2: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Ларина 23Г.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: Очистка кондиционер? Вы серьезно? Это не входит в мои планы. Я считаю, что кондиционер должен чистить себя сам.
5: Новые кондиционеры Haier. Функция Self-Clean обеспечивает самоочистку с помощью мгновенной заморозки.
4: Очистка воздуха от пыли.
5: Создавая электромагнитное поле, IFD-фильтр очищает воздух от мельчайших частиц пыли. Haier. Вы нас вдохновляете.
6: Спрашивайте в Поволжье НВ. Телефон 432-99-99.
7: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
8: Выходные. Время двойной выгоды в сервисном центре «Луидор» на Ларина. Для коммерческой техники минус 20% на работы в выходные и праздничные дни. Плюс сертификат на 20% на следующий заезд. Ждем вас на Ларина 12 и 18. Успейте записаться. 469-4004.
1: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

0: Реклама.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставка.
5: Успех.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: подписки Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если...

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион-РУС».
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Дорожное радио представляет.
6: Большое кино про большие машины.
7: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
8: Да жму я!
7: На газ или на тормоз?
6: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
4: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения вспомним музыкальные новинки апреля. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама. С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамон. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керамомарацци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
3: «Империя кровли». Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и топорные элементы кровли. «Империя кровли». 212-40-80.
4: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правил проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
1: Дорожное радио Нижний Новгород.
5: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение Дорожное радио и слушайте любимые песни. Дорожное радио. Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

работает, то ли живет. Возьмите музыку в дорогу.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Крутятся диски.
5: Наступил последний месяц весны. Уже совсем скоро лето. Время поездок, отдыха и теплых прогулок под любимую музыку на волнах Дорожного радио. А пока предлагаю вспомнить, какие яркие новинки подарил нам апрель. Дмитрий Маликов, «Девушка в кокошнике». Легкая, по-весеннему теплая композиция с народными мотивами, которые

0: Кстати, накануне Стас Ярушин заглянул в нашу субботнюю программу «Посиделки». Вместе с Никитой Леоновым они обсудили новую программу, музыку и современные тренды. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
1: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
2: Обновленный Хавейл Джолион богат на московском шоссе 294D от 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22-30-44. Подано продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Паусбербанк». Осознанежлидерствовой. Проектная декларация на наш.рф.
7: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Теплицы, поликарбонат, садовый инвентарь. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
8: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме резиденция.
9: Застройщик ОСЗ Юникайнен. Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АО Банк Дом РФ. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не является публичной офертой.
1: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставка. Успех!
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Россия

0: огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.ком.рф.
2: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Магистральная 137-Б.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: Уже слышала? Старт продаж в ЖК «Дом на Путейской».
5: Уже забронировала. Там всего 30 квартир по стартовой цене. Акция с 1 по 31 мая. Застройщик ООО «СЗ Три Дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте порядка получения на ОКМА.

0: Перцена.
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на Набережной». ООО «СЗ Дом на Набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Россия. Список профессий для альтернативной гражданской службы расширился на четверть. С 3 мая перечень включает 363 позиции. Среди новых специальностей врачи-неврологи и офтальмологи, также альтернативную гражданскую службу теперь можно проходить по рабочим профессиям. Газосварщика, токаря, электрика, такелажника. Появились в списке и узкоспециализированные должности. Водолазов, лесных пожарных, синоптиков, настройщиков, пианино и роялей, костюмеров и так далее.
2: Новый закон.
4: В России вводят ограничения на использование технологий искусственного интеллекта во время выборов. Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать в предвыборной агитации изображения или голоса людей, созданные с помощью нейросетей. Это касается в том числе ушедших из жизни людей или вымышленных персонажей. Использовать цифровой образ реального человека можно будет только при наличии его письменного согласия. При этом разрешено использовать цифровые образы и голоса самих кандидатов.
2: Туризм.
4: Воздух Туапсе и водопроводная вода соответствуют гигиеническим нормативам, об этом заявил Роспотребнадзор. Как передает сообщение ведомства РИА Новости, усиленный мониторинг проводится в отношении всех водоисточников, которые снабжают город. Воду для анализа берут в 10 километрах от места аварии, что исключает прямое влияние загрязнений.
2: Мир.
4: Иран направил США новое мирное предложение из 14 пунктов, смягчив свои требования по ключевым вопросам. Как отмечает издание «Коммерсант», Тегеран теперь готов обсуждать открытие Ормузского пролива наряду с гарантиями прекращения атак и снятия блокады. В ответ на это американский президент Дональд Трамп высказал сомнения в достижении соглашения. В Тегеране же настаивают на полном завершении активной стадии конфликта в течение месяца.
2: Транспорт.
4: В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых трех вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Теперь окрашенные вагоны отправляются в сборочное производство для монтажа оборудования. До конца года планируется собрать первый восьмивагонный состав будущей высокоскоростной магистрали. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
1: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
2: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паузбербанк. Осознание лидерства. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов Раменского комбината в вашем городе.
5: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
6: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
7: Застройщик ООО СЗ Юника НН. ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
1: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.
8: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет. Яркое приключение для всей семьи.
13: Я покажу тебе мир.
14: Обалдеть!
0: Большое кино про большие машины.
15: Грузовики, за работу!
0: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.

0: Перцена.
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УОСС «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и топорные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
3: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
4: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме «Резиденция».
5: Застройщик ОСЗ «Юникайнет». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Дом.РФ». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не являются публичной офертой.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Обновленный Хавейл Джолион богат на московском шоссе 294D. От 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде. 22-30-44. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно. Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Паузбербанк. Осознание лидерства. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Скидки до 30% на овощи для гриля. С 30 апреля по 6 мая.
6: Okay.
5: Подробности на OkMarket.ru.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Марацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса». Фирменный магазин «Керамо-Марацци». Ашарская, 14. ООО «Керамо Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
8: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Ларина 23Г.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Новые кондиционеры Haier. Функция Self-Clean обеспечивает самоочистку. IFD-фильтр очищает воздух от мельчайших частиц пыли. Haier. Вы нас вдохновляете.
11: Спрашивайте в Поволжье НВ. Телефон 432-99-99.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля.

0: Это не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
3: Время пришло. Подготовьте свой автомобиль к сезону в легковом сервисном центре «Автославия» на Ларина 18. ТО за 9900 рублей и удобный шиномонтаж за один заезд. Запись по телефону 469-4008. Доверьте свой автомобиль профессионалам «Автославии».
4: Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ. По невысокой цене. Даешь всем и каждому в нашей стране. Спешите скорее к себе домой. Звоните 424-9040. ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
6: Дорожное радио Нижний Новгород.
7: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Водители смогут получать копии записей с дорожных камер при ДТП, а также документов и фотографий уже с 13 мая. Это следует из закона, утвержденного президентом Владимиром Путиным. После вступления закона в силу, водители, пострадавшие и их представители смогут делать копии материалов за свой счет и приобщать их к заявлению при необходимости.
2: Здравоохранение.
4: В России начали действовать официальные критерии качества и эффективности биологически активных добавок. Теперь такие товары могут оставаться в продаже, только если одновременно соблюдены три условия. У производителя есть свидетельство о госрегистрации, на упаковку нанесена маркировка «Честный знак», а состав и безопасность подтверждены российской аккредитованной лабораторией. Кроме того, для каждой добавки требуется документально подтвержденная эффективность.
2: Россия.
4: Летчикам и шахтерам пересчитывают пенсии. Майские прибавки полагаются пенсионерам, которые работали в составе летных экипажей гражданской авиации или в угольной промышленности, горноспасателям, проходчикам и так далее. Доплату назначают тем, у кого есть необходимый стаж на вредных производствах. Перерасчет проводят 4 раза в год. Размер доплаты индивидуален, однако в среднем это от 2 до 8 тысяч рублей ежемесячно.
2: Мир.
4: Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил в силу 3 мая. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия.
2: Транспорт.
4: Американская компания Tesla запустила серийное производство своего электрического грузовика спустя 9 лет после премьеры седельного тягача Semi. Все это время грузовики на электроходу проходили тестовую эксплуатацию в крупных компаниях. Главная особенность экологичной фуры в том, что водительское кресло находится по центру кабины. По бокам от руля находятся экраны, на которые выводятся изображения с наружных камер. По заверениям разработчиков, грузовик Semi способен проехать до 800 километров с полной загрузкой, которая превышает 37 тонн. А динамику разгона компания Tesla называют соответствующие легковым автомобилям. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Осознание лидерства. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: С 1 по 11 мая «Луи Дор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак. Ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайный гараж

0: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». ООО «СЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и

0: университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 выручка.
3: Успех.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Карповский на Ларина. Садовый центр «Гарден Флора». Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. Карповка.ру.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса». Фирменный магазин «Керамомарацци», Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо», ИНН 7604-28-39-25.
4: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
2: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
4: Люблю.

0: Герцена.
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УСЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
3: Большое кино про большие машины.
4: Ну что ты там? Бензина мало ем. Поднажми.
5: Дожму я.
4: На газ или на тормоз?
3: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Очистка кондиционер? Вы серьезно? Это не входит в мои планы. Я считаю, что кондиционер должен чистить себя сам.
2: Новые кондиционеры Haier. Функция Self-Clean обеспечивает самоочистку с помощью мгновенной заморозки.
1: Очистка воздуха от пыли.
2: Создавая электромагнитное поле, ID-фильтр очищает воздух от мельчайших частиц пыли. Haier. Вы нас вдохновляете.
3: Спрашивайте в Поволжье НВ. Телефон 432-99-99.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и топорные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио.

0: победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». ООО «СЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» богат на московском шоссе 294D. От 1 849 000 рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде. 22-30-44. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио Нижний Новгород.
0: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение Дорожное радио и слушайте любимые песни. Дорожное радио. Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам, вместе с Дорожным радио.

0: Дорожное радио. Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Юный друг в бою открытом.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
2: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
1: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
1: 0+.
2: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2. Культура 3.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
2: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
1: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
1: 0+.
2: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.
3: На ковре

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: Реклама. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Суровая статистика», «Опасные ошибки» и «Супружеская поддержка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы, невидимые днем, ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Кстати, именно поэтому еще и опасайтесь грузовиков. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Для того, чтобы этого избежать, надо смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Российские гаишники выяснили, какие ошибки водителей чаще всего приводят к ДТП. Среди опаснейших оказались отвлечение внимания, ошибки при прогнозе дорожной обстановки и спешка. Именно они приводят к самым тяжелым последствиям. Чуть меньшие последствия вызывают недооценка собственного ошибочного поведения, недостаточное владение навыками управления транспортным средством и плохое настроение. Что интересно, бездействие также причислено к серьезным ошибкам. Замыкает этот список неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства. Что ж, тоже ошибка. Кто ж на сломанном авто лезет на дорогу? Вы в курсе, что первую просветительскую автомобильную акцию провела жена Карла Бенца? Да-да, того самого Карла, который изобрел по-настоящему работоспособный самодвижущийся бензиновый экипаж. Сам Бенц, порадовавшись своему изобретению, вскоре приуныл. Коммерческой выгоды даже близко не было видно. Тогда дело в свои руки взяла фрау Берта. Тайком от мужа она вместе с сыновьями уехала на машине в соседний городок.

0: Ситуация такая, скажем, неоднозначная. Не забудьте, на дворе 1888 год. О техподдержке еще и не слышали, а пункт назначения в 180 километрах. Несмотря ни на что, смелая женщина доказала, что изобретение ее мужа является не бесполезным техническим чудачеством, а началом новой эры автомобиля. И да, коммерческая деятельность господина Бенца с того момента пошла в гору. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном.

Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru. 0+. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, Культуры 3. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

есть уголок, где сердце чаще бьется, где очи дом, родной порог.